0: еще один будет.
1: Да. Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это с подложкой
0: у него. Ужас.
1: Бедные мужики, что они не эвакуируют?

0: еще один будет.
1: Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это с подложкой.
1: Ужас. Бедные мужики, что они не эвакуируют?

0: еще один будет.
1: Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это с выбушкой у
1: него. Ужас. Бедные мужики, что они не эвакуируют?

0: еще один будет.
1: Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это с подложкой
1: у него. Ужас. Бедные мужики, что они не эвакуируют?

0: еще один будет.
1: Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это с ПБУшкой у него.
1: Ужас. Бедные мужики, что они не эвакуируют?